В общем, наши девушки просто огонь, сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда дәл қазір 22 градус жылы болып тұр. Аздаған жаңбыр көрсетті, бірақ күн ашық. Кешке жауын жалғасады, 20 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ала бұлтты, 33 градус ыстық, кешкісін плюс 29-ды көрсетіп тұр. Ақтөбеде найзағай ойнап, жаңбыр жауып жатыр, плюс 19. Кешкі уақытта жауын жауады екен, 15 градус жылы болады. Алдағы афишайдарынан мәдени жаңалықтарды біле аласыз. Содан кейін бірнеше ән тыңдап алып, тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Беофест Алматы 2026. Нам 5 лет. Главный опен-эйр страны отмечает юбилей. 5 лет музыки, которая задает ритм твоему лету. Только живой звук, энергия тысяч людей и артисты, которые качают прямо сейчас. На сцене 91. На сцене 91, Кайрат Нуртас, Шиза, Улук Манапа, Мирбек Атабеков, Алем, Янлик, МД, Аяу, Гетто Докс, Жанар Дугалова, Бонапарт. Встречаемся на Беофест 6 июня в 18 часов. Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар». Орда Глобал Файт пройдет в Алматы. 6 июня в главном бою вечера Адиль Баранбаев выйдет против экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса. Ждем всех в Алматы-арена. Приглашаем на фестиваль Санремо. Санремо – это масштабное шоу, в котором собраны главные хиты, голоса и образы, определившие целую эпоху. 24 октября на одной сцене для вас выступят Альбана, Сабрина Салермо, трибют-шоу Адриана Челентано, трибют-шоу Тодо Кутуньо и Сон Паскаль, Барыс-арена, Астана. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана. И это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт – это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября – Астана, 16 сентября – Алматы. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска – Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Sergeli Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Sergeli Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.
3: Жаным,

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

от Манжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.